Pinecka firma Konto Records приступает к производству нового проекта Домс под названием Спутник. Спутник. Спутник. Спутник. Спутник. Спутник. Спутник.